0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Гвурзина и Тамерлан
1: Исмаилов. Да, мы
0: всем
1: на месте.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, ребята.
0: Слушайте, ребята, если вы хотите посмотреть на спокойного, уравновешенного, такого как будто бы взрослого Тамерлана, то, пожалуйста, welcome в нашу трансляцию. Он с утра, оказывается, бывает спокойный.
1: Да, абсолютно. После вчерашнего опыта целиком запомнил, утром лучше вести себя.
0: Но я удивлена, что ты сегодня вышел все-таки на эфир, приехал. Я удивлена, потому что после вчерашнего мне казалось, что ты скажешь «Нет! Никогда!»
1: Представь себе, я настолько переволновался, что всего один час сегодня поспал.
0: Реально?
1: Но должен был приехать сюда, так что...
0: Ну, это молодость. Будешь в моем возрасте, тебе будет
1: какая
0: не до
1: молодость?
0: Гулянок. А что ты хочешь сказать?
1: 25
0: Какие претензии скоро? Вообще к 25 годам, я не понимаю.
1: А все, гарантия слетает. Я помню, мы даже это обсуждали.
0: Ну ладно. Ну что, друзья, начинаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Как всегда, много чего интересного у нас для вас есть. Это полезная информация, много классной музыки, кстати. Ну и игры с подарками. Все для вас здесь на радио НС. Ну и, конечно же, прямая трансляция идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале радио НС. Советую подписаться, везде с нами быть. Потому что радио сейчас можно не только слушать,
1: но и смотреть.
0: Да. Ну а мы погнали. Доброе утро.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Крутой настрой. Шоу Бэш.
2: Ну что, крутой настрой прямо сейчас в эфире Радио НС. Будем слушать трек, который, возможно, попадет в наш плейлист. И все благодаря вам, друзья.
3: Ну-ка, Лима мне прямо сейчас, друзья, сообщила, что не скажет мне, какая песня меня ожидает. Да и не только меня, но и всех вас. Поэтому будет настоящий, я считаю, сюрпризный экстаз.
2: Да, ну а я вам советую, друзья, подписаться на наш телеграм-канал Радио НС и готовить свои пальчики, потому что скоро там появится сам трек. Ну и, конечно же, голосовалка. И ваши голоса помогут этому треку войти в тройку лучших.
3: Голосуйте.
2: Ну а сегодня мы слушаем с вами трек Сирила. Переводится как «Нет такой высокой горы, которая бы могла помешать». На самом деле это современная танцевальная версия знаменитого соул-хита. Оригинал был записан в 1967 году. Исполнили Марвин Гай и Тами Террелл. Твои, получается, почти что... как их называют? Короче, ладно, что ты на меня так смотришь. А в 1970 году свою легендарную версию записала Дайана Росс. Ну а Сирил добавил классики электронного драйва. Ну что, друзья, я думаю, что многие знают этот трек и просто потанцуют сейчас. Ну и, конечно же, проголосовать не забывайте, а мы погнали слушать.

0: друзья, по-настоящему чувствуется та самая мелодика, та самая энергия, прям самое то, чтобы
1: тебе
0: в 6
1: зашла,
0: утра
1: зашел
0: прям,
1: трек.
0: Ну, я кайфанул, я знаю,
1: да?
0: Эту песню, оказывается.
1: Ух ты, еще не все потеряно, дорогие друзья. Ну что, в телеграм-канале Радио НС уже висит трек, голосовалка, ты проголосовал?
0: Я прямо сейчас пойду голосовать, друзья,
1: все,
0: вы тоже повторяйте за мной.
1: Да, ну и, конечно же, не забывайте о том, что там идет прямая трансляция, можете посмотреть на нашу красивую студию, как Тамер иногда, нет-нет, пританцовывает, сидя на кресле, да. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС, и впереди я расскажу, под какую музыку водить автомобиль очень опасно. Друзья, не пропустите.
2: Шоу

0: Шоу «Бешеное радио НС» продолжается. С вами Лима Бимурзина и Тамерлан Исмаилов.
1: Доброе утро.
0: Ну и прямо сейчас кое-что интересненькое вам, друзья, расскажу.
2: Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, под какую музыку водить автомобиль опасно.
1: Ну-ка.
0: Ученые, значит, выяснили, что музыка за рулем может влиять на стиль вождения. В эксперименте водители, слушавшие рок, чаще превышали скорость и перестраивались. Особенно опасными назвали песни с темпом выше 120 ударов в минуту. В списке, значит, перечисляют треки, которые опасны. Это Green Day, American Idiot, The Killers, Mr. Brightside, Miley Cyrus даже попала в список с песней Party in the USA, The Chainsmokers, Don't Let Me Down и Брюс Спрингстин, Born to Run. И знаете, в этот момент я подумала, хорошо, что я не вожу, потому что мой плейлист, оказывается, опасность предоставляет окружающим.
1: Слушай, это могу немного подтвердить это ощущение, хоть и не из перечисленного, но Linkin Park, как знаешь, включаю и кайфую. Так что, да, чуть-чуть
0: берегитесь,
1: превышаю.
0: Ребята, на дорогах Тамерлана Исмаилова.
2: Спроси у Лимы.
0: Когда он за рулем, особенно с Linkin Park.
1: Бегите.
0: Ну, а мы впереди слушаем гороскоп, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: Друзья, ну что же, утреннее шоу «Беш» продолжается, и поговорим прямо сейчас на момент 22 сентября о гороскопе, что же нас сегодня ждет.
2: Итак, умный, сегодня не спешите отвечать на все сразу. Иногда лучший ответ приходит после небольшой паузы.
1: Тельцы, вас может порадовать обычная мелочь, сообщение, встреча или вкусный кофе. День складывается из таких моментов.
2: Близнецы, сегодня кто-то расскажет вам новость, которая изменит ваши планы. Не переживайте, перемены могут оказаться приятными.
1: Раки, захочется побыть в тишине и никому ничего не объяснять. Позвольте себе такой день.
2: Ага, львы, сегодня вы легко привлечете внимание, даже если специально для этого ничего не будете делать.
1: Девы, небольшая уборка или порядок в делах неожиданно улучшат настроение. Иногда счастье начинается с чистого стола.
2: Весы, сегодня лучше не выбирать между двумя вариантами слишком долго. Первый вариант, который вам понравился, может оказаться правильным.
1: Скорпионы, старое знакомство может неожиданно напомнить о себе, и разговор получится совсем не таким, как вы представляли.
2: Стрельцы, день подталкивает вас куда-то выбраться, даже обычная прогулка может подарить интересную встречу или идею.
1: Козероги, сегодня кто-то оценит вашу помощь. Вы могли даже не заметить, насколько важным оказался ваш поступок.
2: Водолеи, внезапно захочется что-нибудь изменить. Прическу, планы или хотя бы заставку на телефоне. Начните с малого.
1: И, наконец-то, рыбы. Сегодня не ищите скрытый смысл там, где все просто. Иногда человек действительно просто хочет вам помочь.
0: Астрология без гарантий.

0: Шоу «Беш» на радио НС продолжается, и, друзья, мы готовы уже объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы с удовольствием с вами болтаем, общаемся и слушаем ваши голосовые сообщения, поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Ну а тема сегодняшнего Нихабара: какое правило этикета я не соблюдаю? Друзья, отправляйте свои интересные моменты истории, будет интересно послушать.
2: На радио МС.
1: Ну а впереди расскажем, как выиграть два билета на Michael Jackson History Show.

0: Утреннее шоу «Беш» продолжается. Друзья, доброе утро. Либо Бимурсина, Тамерлан Исмаилов. И у нас, друзья, имеется целых два билетика на предстоящее выступление, которое пройдет 25 сентября в городе Алматы во дворце спорта «Майкл Джексон Хистори Шоу».
1: Да, и, ребята, если вы хотите туда сходить, классно провести время, то, пожалуйста, присылайте свои голосовые на игру, которая состоится у нас совсем скоро в эфире «Радио НС». По номеру 775-106-2011 ждем ваши заявки. Самое главное заявки укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш» на радио НС.

0: пою.
1: Друзья, утреннее шоу «Беш» продолжается. Играем «Сейчас пою». У нас имеется 2 билетика на предстоящий концерт Майкл Джексон. History шоу, получается.
2: Да, 25 сентября состоится в Алма-Ате. У нас есть 2 участника. Давайте с ними знакомиться. Это

0: В нашем телеграм-канале Радио НС совсем скоро там появится голосовалка. Переключайтесь, готовьтесь. Катя, ты была первой на рандоме. С тебя начнем сразу после гонга. Давай.
1: Катя.
2: Я знаю, что рано, но я хочу спеть эту песню.
0: Давай.
2: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Hey, hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Hey, hey!
0: Вау! Какая новогодняя песенка!
1: У меня прям рождественский такой настрой начался.
0: Вайк, да? Совсем чуть-чуть как будто осталось до Нового года.
1: По факту так и есть.
0: Молодец, Катенька. А что, у тебя уже новогоднее настроение?
2: Да-да-да.
0: Прикольно. Уже, да. Наверное, у тебя день рождения зимой.
2: О, в октябре.
0: А, ну совсем близко.
1: Практически.
0: Окей, Махсат, теперь твоя очередь. Тоже сразу после гонга приступай.
3: Золотистым звоном наше прошлое покатилось вдаль от школьных стен. И рассвет уже, встречая взрослыми, по-другому ждали перемен. А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краюшке земли. Такие песни, такие мы. Ведь мы поем, когда нам хочется любить.
0: Какой молодец, какая песня шикарная.
1: Я прям еле-еле
0: себя сдерживала, как не спеть вместе с Катей и с Махсатом. Но не стала этого делать, не стала портить ваше выступление. Ну а тем временем у нас висит голосовалка в телеграм-канале Радио НС.
1: Да, Камер, так и есть.
0: Призывай.
1: Друзья, отправляйтесь в телеграм-канал Радио НС, голосуйте за понравившегося
0: участника.
1: Ну и совсем скоро. Артиста, я бы даже назвал.
0: Артиста, да-да-да. Боремся мы, напомню, за 2 билетика на Michael Jackson History Show. Ну а вы, Катенька, Махсат, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС.
4: Сейчас спою.

0: спою.
1: Игра «Сейчас спою» прямо сейчас в эфире Радио НС. И мы уже спели, вернее, не мы с Тамером, а Екатерина и Макс из Алматы спели уже свои любимые песни. Мы вовсю голосуем за них в нашем телеграм-канале Радио НС.
2: Успели насладиться, кайфануть. «Джингл Беллс», любовная песня. Название не знаю, но, конечно, тот самый мотив взял меня за душу. Ну что же, Лима, будем
1: Катенька,
2: останавливать.
1: Макс, вы с нами? Давай с ними сначала.
2: Да, конечно.
1: Все, ребята здесь. Ну что, мы сейчас останавливаем голосовалку, а вы пока успеваете проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну и напомню, что боремся мы за 2 билетика на концерт...
2: Майкл Джексон History Show Tribute.
1: Все верно. 3-2-1. Останавливаем. Подождите секунду, я не туда нажала. Остановить голосовалку. И прямо сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на концерт.
2: Итак, друзья, 106 голосов против 47.
1: Так.
2: Разрыв значительный и побеждает сегодня...
1: Кто?
2: Макс из города Алматы. Поздравляем!
1: Макс, мы тебя поздравляем.
3: Спасибо.
1: Мы тебя аплодируем и, конечно же, поздравляем. Ты идешь на концерт Майкл Джексон History Show. Катеринка, Катенька наша любименькая, с новогодним настроением. Пожалуйста, дорогая, не расстраивайся. У нас есть еще подарки для тебя. Я думаю, что тебе в следующий раз повезет.
4: Все, спасибо большое.
1: Хорошего тебе дня. Макс, ну а тебя мы ждем, конечно же, кружочков. Там же в телеграм-канале Радио НС. Не стесняйся, записывай. Благодари всех тех, кто голосовал за тебя. И за эфиром, конечно же, тебе расскажем, как ты заберешь свои 2 билетика. Договорились?
3: Все супер. Отлично, я сделаю.
1: Хорошего дня тебе желаем. Ну и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе. Сейчас спою.
0: Сейчас спою.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и наш младший научный сотрудник Тамерлан Исмаилов. Что случилось?
3: Доброе утро, да. Нет, я просто заряжаюсь энергией. Через рот.
2: Интересно. Ну что, заряжать будем и дальше, друзья. Впереди 2 часа эфирного времени. Тамерлан обещал что-то интересненькое нам рассказать. Что
3: да,
2: там?
3: Да, расскажем, как короткие путешествия повышают качество жизни людей, приучая их к стрессу, представьте себе.
2: Мне нравится.
3: Да?
2: Приучая к стрессу, ладно, все подробности впереди, друзья, не переключайтесь.
3: Потом, да.
2: А также послушаем в этом часе ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их уже сейчас по номеру 775-106-2011. И расскажите, пожалуйста, друзья, какое правило этикета вы не соблюдаете и вам норм. Еще раз, WhatsApp номер 8775-106-2011. Именно туда присылайте голосовые.
3: Также присоединяйтесь к нашей телеграм-трансляции, официальный канал радио НС, камеры. Махаем, привет. И посылаем, и, конечно, много-много сердечек.
2: Ну и, конечно же, в этом часе не пропустите, мы разыграем 20 литров бензина, ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате у нас целых 30 тысяч тенге, будьте с нами. Ну и про трансляцию, да, давай уж помашем нашим радиослушателям. Ну и мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро!
3: Доброе!
4: На радио НС.

0: Че по фактам.
1: Ну что ж, друзья, утреннее шоу «Беш» продолжается, и чё по фактам, собственно, узнаем, как короткие путешествия повышают качество жизни людей, приучая их к стрессу. Ученые из Австралии и Новой Зеландии опросили больше 1200 туристов и выяснили одну интересную вещь. Все частые короткие поездки могут повышать ощущение благополучия, потому что новое место, непривычные ситуации и выход из зоны комфорта постепенно тренируют их стрессоустойчивость.
2: Мне нравится, берем.
1: Так что поэтому отвечаю на твой вопрос, Лимаш, почему именно вы вызывает стресс. Но особенно заметен эффект у людей, которым сложнее адаптироваться к переменам. Получается, поездка на выходные — это не только отдых, но и своеобразная тренировка для психики.
2: Так.
1: Это так.
2: А вот. Ты собираешься на выходные куда-нибудь?
1: Да, во двор.
2: В смысле?
1: Ну, для меня это уже покидание зоны комфорта, так что я домашний человек. Люблю дома сидеть, отдыхать под одеялком.
2: Твои-то тебе сколько лет, молодой человек?
1: Скоро 25.
2: 25 лет. Эх, мои годы, чтоб мы только не вытворяли свои 25.
0: Че по фактам?

0: Шоу «Вежна радио НС» продолжается. 8 часов 18 минут в Казахстане. Ну и впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну а тема сегодняшнего эфира звучит так. Какое правило этикета я не соблюдаю?
1: О, мне есть чем поделиться. Да-да-да-да-да. Но это не из разряда там плюнул, харкнул и там локти поставил. Это именно на конкретное блюдо нацелено. Хинкали, мои любимые.
0: Знаешь, что с ними не так?
1: Те самые хвостики, которые принято не есть. Потому что, ну, говорят, слоеное тесто, оно такое непроваренное, сыр. А я его ем.
0: Реально?
1: Все, что уплачено, должно быть съедено. Соусами. Это мое любимое. И пусть осуждают сколько угодно. Это вкусно.
0: Это вкусно. Я согласна. Я тоже один раз попробовала и думаю, это очень вкусно с соусом. Так что мы с тобой в одной лодке.
1: Неплохо.
0: Кто оставляет после себя вот эти вот, как их называют? Хвостики? Пожалуйста, нам их отправляйте.
1: Обязательно.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Жердің сақталатын көміртегінің үштен бірі арктикалық тундра топырағында орналасқан.
2: Жарнама.
4: Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
5: Осы жерде жатқан жас пенде сыйлыққа келгім.
6: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
5: Жүр. Балықтада достар көп шығар.
6: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамас келеді деп әлі күтіп жүр.
4: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: родной.
1: А ты женщина, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, друзья, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Тема сегодняшнего нехабара – какое правило этикета я не соблюдаю? Если вам захочется поделиться, то, пожалуйста, welcome. Наш WhatsApp номер 8-775-106-0011.
4: Не стесняйтесь, друзья, раскрывайте свои самые темные стороны. Это интересно будет.
3: Ну или не совсем темные. Погнали, первое голосовое.
5: Привет, Радио НС, привет, Шоу Беш, привет, Лима, привет, Тамерлан.
3: Привет, привет, Серега.
5: Какое правило я не соблюдаю этикета? Это могу зевать при людях и не закрыть рот рукой.
3: Ух ты!
5: Жена всегда говорит: ты же зеваешь? Надо рукой прикрываться. А я это не делаю. Так что вот так вот. Все хорошо, я прекрасного настроения.
3: И как нам в детстве говорили, а вдруг муха залетит?
4: Лима, знаешь, мне это напомнило, как будто он рассказывает о своей суперсиле. Я могу зевать. И как тот самый друг, который может читать свои мысли.
3: Ты знаешь, Сергей может. Он
4: абсолютно
3: такой. Да, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
3: Привет, Мадия.
6: Не знаю, это хороший этикет или нет, но когда в обществе или лично по отношению ко мне начинает назревать скандал, кто-то пытается меня вывести из себя,
4: ну-ка.
6: Просто молча встаю, разворачиваюсь и ухожу. Я понимаю, что, например, в обществе это неэтично, но чтобы не быть участником, не слышать все это, я просто встаю и ухожу. Многие мне делают замечания, но вот, не знаю, вот так я воспитан. Я желаю, чтобы никто из радиослушателей не оказывался в подобных ситуациях вообще, в целом. Всем желаю удачи, с уважением, сын маминой подружки, Жорка Баласе, пока-пока.
3: Мадия, ну я тебе скажу, что ты по-прежнему остаешься сыном маминой подруги, потому что я думала, ты встаешь и сразу кулаками начинаешь.
4: Интересное наставление. Я думал, он сейчас скажет, поднимется, развернется и вертушку зарядит тому, у кого назревает скандал.
3: Так что ты еще экологично поступаешь, все нормально, идем дальше.
7: Ковыряюсь в носу. Неприлично, я знаю.
3: Так.
7: Вот я что-то нашел.
4: Ну-ка.
7: Только этого мало.
3: No comments, друзья. Вот такие были голосовые к этому часу. Друзья, а что, вы стесняетесь, что ли? Рассказывайте.
4: Ни в коем случае.
3: Вдруг вы долго отвечаете на сообщения.
4: А может, чихаете, а может, зеваете, а может,
3: вдруг
4: просто...
3: Вдруг вы берете в долг и не возвращаете?
4: Не, это каждый второй, это не удивите никого.
3: Или же просто опаздываете постоянно. Ну, в общем, какие правила этикета вы не соблюдаете, нам будет очень интересно послушать, но я в следующем часе, я тоже поделюсь своим темным, да?
4: Темное, да.
3: Вот темная моя сторона будет озвучена в следующем часе, не пропустите.
4: Ура!
1: Эй,
4: Балрам,
0: нехабар, родной!
1: А ты видишь, нехабар!
2: Нехабар!
4: И, друзья, не переключайтесь, впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: продолжается, друзья. 8:33. Лимэби Мурзина и Тамерлан Исмаилов в студии.
1: Доброе утро.
0: Что же, впереди нас ждет игра Pit Stop. Разыграем целых 20 литров бензина.
1: Да, поэтому уже сейчас можете отправлять свои заявки по номеру 775-106-2011. Нам нужны два участника в заявке. Не забудьте указать название игры Pit Stop.
2: Шоу Pit Stop на радио МС.

0: Пит-стоп. Заглуши машину. Включи удачу.
1: Ну что ж, друзья, мы стартуем свою игру, да, конкретно собственную, мою, под названием «Пит-стоп». Разыгрываем 20 литров бензина.
2: С твоего кармана, получается, 20 литров
1: абсолютно,
2: бензина.
1: От сердца отрываю.
2: Ну что, есть у нас два участника, давайте скорее с ними знакомиться. Это Карине из Петропавловска. Карине, доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро.
2: И Ельдар из Караганды. Ельдар, тебе тоже огромный привет.
4: Доброе утро.
2: Ну что, ребята, будем играть, будем бороться за 20 литров бензина. У нас есть для вас вопросы. Вопросы все числовые. Ваша задача, ребята, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина. Желаем вам удачи и начинаем игру.
4: Спасибо.
1: Ну что ж, ребята, продолжаем наше путешествие. Сегодня мы оказываемся в Джесказгане, прекрасном городе, и, конечно, включаем радио НС. Карине, пожалуйста, подскажи, на какой волне находится радио НС в Джесказгане?
5: 101,8.
1: 101,8, ответ приняли. Ельдар, твой ответ?
4: 103,4.
1: 103,4, зафиксировали, идем дальше.
2: Так, второй вопрос у нас звучит так. Если мы выдвинемся с ботанического сада, который находится в Джесказгане, естественно, до театра имени Кужамкулова пешком,

0: зафиксировали. И, Ельдар, твой ответ?
1: 8.
0: 8, все, приняли. И подводим
2: давайте
0: итоги.
2: Давайте подводить итоги, давайте.
3: Первый вопрос звучал, друзья, еще раз, что мы в жизни Казгане и на какой волне вещает радио НС. Карина ответила 101,8, а Эльдар 103,4. В этот раз, точнее, первый Эльдар оказался ближе 103,7. Правильный ответ.
2: Поздравляем тебя, Эльдар. 1-0.
1: Спасибо.
2: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы будем идти пешком с ботанического сада до театра имени Кужамкулова, который находится в городе Жизказган. И правильный ответ – 112 минут. Здесь у нас тоже Ельдар был ближе.
0: Второй балл засчитали. Молодец, Ельдар. Хорошо, идем. И, наконец, третий. Что мы? Если поехали бы по этому маршруту на машине, и сколько бы это заняло времени, согласно Яндекс.Картам? Правильный ответ 15 минут, и в этот раз оказалось Карине ближе 12, так сказала, а против 8 минут Ельдара.
2: Ну и со счетом 2-1 сегодня бензин улетает в Караганду, прямо в руки Ельдара. Ельдар, мы тебя поздравляем.
0: Поздравляем!
1: Ура! Спасибо, очень приятно.
2: Карина, спасибо. Дорогая, не расстраивайся, пользуясь случаем, ты можешь передать приветы своим родным и близким.
4: Передаю привет всем, кто меня узнал. Желаю также себе удачи в следующих играх. Я очень сильно наблюдаю за вашими играми.
2: Ай, классно. Спасибо тебе большое. Мы тебе тоже аплодируем. Ты большая молодец.
0: Карине!
2: И Петропавловску огромный привет передавай. Ельдар, ты тоже в Караганду огромный привет передавай. И за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Хорошего дня, ребята. Спасибо вам за игру.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Пока. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе.

0: Разные мысли. Одни люди давят на нас своим интеллектом, другие его отсутствием. Жернова.
1: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей Казатомпрома рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам.
0: МС радиосында жарнама. 350 алты алпыс

0: Голосом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Шоу «Бежна радио НС» продолжается. 9 часов 1 минута в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Исмаилов
4: Тамерлан. Исмаилов. Да. Доброе утро.
3: Я тебя не могу привыкнуть называть по фамилии.
4: Ничего страшного, просто Тима.
3: Окей. Ну что, друзья, мы продолжаем. И впереди много чего интересного. Час эфирного времени у нас осталось. И мы обязательно повторим для вас гороскоп. Не пропустите.
4: Голосовые, конечно же, в рамках Нехабара тему задавали. И в конце что часа мы будем делать?
3: Голосовые мы будем слушать. Кстати, отправляйте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, какое правило этикета вы не соблюдаете. Будет очень интересно послушать. Ну а в конце часа, и Тамерлан, почему ты так торопишься?
4: Ну, я это домой хочу.
3: В конце часа, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате уже накопилось. Подождите, давайте проверим, сколько у нас там накопилось, чтобы не обмануть. А сколько?
4: 35.
3: Ого, 35 тысяч тенге, поэтому, друзья, будьте с нами и не забывайте о прямой трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
4: Всем привет, всем привет. Махаем ручки, сердечки и
3: продолжаем. Доброе утро.
0: На Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: И, друзья, 9.08, утреннее шоу-беш продолжается. Гороскоп. Гороскоп говорили буквально пару часов назад, но стоит напомнить, ведь сегодня 22 сентября, и подготовили ему много чего интересного.
2: Овны, сегодня не спешите отвечать на все сразу, иногда лучший ответ приходит после небольшой паузы.
1: Тельцы, вас может порадовать обычная мелочь, сообщение, встреча или даже вкусный кофе. День складывается из таких вот моментов.
2: Близнецы, сегодня кто-то расскажет вам новость, которая изменит ваши планы. Не переживайте, перемены могут оказаться приятными.
1: Раки, захочется побыть в тишине и никому ничего не объяснять. Позвольте себе такой день.
2: Львы, сегодня вы легко привлечете внимание, даже если специально для этого ничего не будете делать.
1: Девы, небольшая уборка или порядок в делах неожиданно улучшат настроение. Иногда счастье начинается с чистого стола.
2: Весы, сегодня лучше не выбирать между двумя вариантами слишком долго. Первый вариант, который вам понравился, может оказаться правильным.
1: Скорпионы, старое знакомство может неожиданно напомнить о себе. Ну и разговор получится совсем не таким, как вы представляли.
2: Стрельцы, день подталкивает вас куда-то выбраться. Даже обычная прогулка может подарить интересную встречу или даже идею.
1: Козероги, сегодня кто-то оценит вашу помощь. Вы могли даже не заметить, насколько важным оказался ваш поступок.
2: Водолеи, внезапно захочется что-нибудь изменить, прическу, планы или хотя бы заставку на телефоне. Начните с малого.
1: И рыбы, сегодня не ищите скрытый смысл там, где все просто. Иногда человек действительно просто хочет вам помочь.
0: Астрология без гарантий. Біздің қалай көңіл көтеретімізді көрін келеме? Бұл оңай. НС нүкте кейзетті ашта. НС радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: что, друзья, впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И что же мы будем обсуждать? А именно ту самую тему под названием «Какой этикет я не соблюдаю?»
0: Да, вы нарушаете. Так вот, я могу сказать о себе, что когда идет диалог с кем-то, когда мне кто-то что-то очень интересно рассказывает, или, может быть, не совсем интересно, я могу отключиться в моменте и начать думать о своих каких-то вещах в голове, решать свои какие-то бытовые или не бытовые вопросы, и отключаюсь.
1: Боже,
0: не слышу,
1: понимаю,
0: о чем говорит мне человек. Но я понимаю, что это некрасиво, и пытаюсь наводящими вопросами узнать, о чем шла речь.
1: Но я тебя не осуждаю, ни в коем случае.
0: Не осуждаешь? Ну, вот такое у меня есть. Ну, такая темная сторона у меня есть, друзья.
1: Ну, скучно рассказывают.
0: Но ваши голосовые сообщения я слушаю с удовольствием.
1: О, да.
0: Да, поэтому присылайте их по номеру 775-106-2011.

0: Ну что, какое правило этикета нарушают наши радиослушатели? Прямо сейчас послушаем.
1: Ах, негодяи.
0: Первое. В смысле? Наши люди. Ты что? Первое голосовое к этому часу.
2: Всем доброе утро.
1: Доброе.
2: Я не пользуюсь правилами этикета пользования лифтом, или, как сказать, погрузкой входа в лифт.
0: Так.
1: Это как?
2: По этикету положено, что первым заходит мужчина, потом женщина и дети. А выходить наоборот, что сначала выходят женщины и дети, потом мужчина. Как-то в торговом центре я попытался так сделать пару раз. Так, замечания были. Я думаю, ну и если я один об этом знаю, тогда это не так уж и важно. Буду всех пропускать. Вот я этими, короче, правилами этикета не пользуюсь. Хорошего дня всем.
0: Самое главное — подождать, пока все выйдут, и потом только заходить.
1: Слушай, я первый раз таким сталкиваюсь, первый раз подобное слышу, что надо своей жизнью пренебречь, а других пропустить. Ну, теперь буду знать, как не надо.
0: Учись пока, молодой, идем дальше.
3: Доброе утро, Радио НС.
0: Привет.
3: И всем казахстанцам.
0: Привет.
3: Всем хорошего дня.
0: Спасибо
3: у меня
0: большое.
3: Такое, спасибо. Я, получается, жил в Европе некоторое время. Mm-hmm. Там люди сморкаются, ну, при людях. Mm-hmm. Ну, в платочек, соответственно. Mm-hmm. А когда сюда приехал, так начал делать. Супруга говорит, так нельзя делать. Я как бы так делаю, привык уже.
0: Это где вы? В каком районе были? В тех районах, где я бываю, все так делают. Сморкаются еще как.
1: А знаешь, в Японии же такая традиция. Чем громче ты чавкаешь, тем больше ты проявляешь уважение повару.
0: Да, точно. Идем дальше.
4: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро. Страна.
0: Привет,
4: настроение. А нарушение этикета, наверное, возможно, перебиваю собеседника. Но у меня же есть что высказать.
0: Так.
4: И громко смеюсь. Мне бывает говорят, потише смейся. Всем пока-пока.
0: А нам нравится, как смеется Оселечка.
1: Я побоялся ее перебивать, если честно.
0: Если ты перебиваешь своих пациенток, то это окей. Я думаю.
1: Абсолютно. Mm-hmm. Ну, здравствуйте, вы пришли ко мне? Да-да-да. И просто пошло-поехало. Сказать ничего не может. Да, я пойду, наверное.
0: Главное, может, чтобы это были не диагнозы. Идем дальше.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, ведущий. Доброе утро, Казахстан.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
5: Я до сих пор ухожу по-английски.
0: Ух ты.
5: Не прощаюсь. Mm-hmm. Я думаю, это не по этикету, но я все-таки это делаю. Спасибо всем, хорошего дня и отличного настроения.
0: Ну, это такой английский этикет такой.
1: Знаешь, ему под конец не хватило, чтобы он просто без окончания. Все, конец точки,
0: так
1: goodbye.
0: Так он так и сделал, по-моему.
1: Получается. Нет? Так, да?
0: Угу. Идем дальше.
6: Доброе утро, страна, доброе утро, Беш.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Так.
6: По поводу темы. Вовремя прийти, не опоздать, это вообще не мое.
0: Не твое, да?
6: Ладно, свадьбы, то и мероприятие, да?
0: Ага.
6: Любой футбол, в кино, куда бы ни соберемся,
0: угу,
6: я обязательно опоздаю. И даже когда вот я пишу в группу, в чат пацанам, там, опоздаю на 10-15 минут.
0: Никто не удивляется.
6: Уже в ответ мне пишут, не удивил, а можешь не писать. Ну, это понятно. Так что уже все привыкли к этому.
0: Не, ну вот как раз-таки на то и на свадьбы, мне кажется, это прям по-казахски, это прям в крови у нас
1: традиция.
0: Опаздывать. Да, традиция, без этого никуда. Идем дальше.
7: Всем бешеная уточка, бешманьяки.
0: Доброе утро.
1: Утро-утро.
7: Доброе утро, Лимочка, наша красотулечка. Mm-hmm. Доброе утро.
0: Привет, Тахир.
7: Тамерлан.
1: Доброе.
7: Вот, я чихаю громко.
0: Ух ты.
7: И мне плевать на все.
0: И мне чихать на все.
7: Так себя поднял. Покружил, на место поставил.
0: Ой, давно нас никто на место не ставил. И последнее к этому часу давайте послушаем.
8: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС.
0: Привет, Никит.
8: Ассаламу алейкум, Тамерлан.
1: Валейкум ассалам.
8: Какие правила этикета я не соблюдал когда-то? Я учился в школе, еще в каком, 8-9 классе. И когда училка начала читать уроки, а я отключался, я вообще уснул. Даже не понял, что они там говорили. Потом думаю, а как же, я же все-таки учусь, а правила этикета не соблюдаю.
0: Два.
8: Всем желаю, конечно, отличного настроения.
0: Никита, два правила этикета ты нарушил. Во-первых, ты не слушал учительницу, во-вторых, назвал ее училкой.
1: Ужас, кошмар. Я даже на секунду забыл, что Никита говорит, если честно.
0: Хотя сейчас мы уже не в 8 классе, мы можем себе, наверное, позволить.
1: В 9.
0: Ну да. Ну что, ребят, всем спасибо за участие в сегодняшнем Нихабаре. И мы, конечно же, что делаем?
1: Идем
0: по правилам
1: дальше.
0: Этикета продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
9: Нихабар! не хавар, родной.
10: А ты видишь, не хавар.
9: Не хавар.
0: Ну а впереди, друзья, расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 35 тысяч тенге.

0: 35 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате на сегодняшний день. И впереди игра «Большой куш». Попытаемся взломать.
1: Большая сумма, если честно, друзья. Вчера добавили 5 тысяч. Посмотрим, что же сегодня нам преподнесут новые участники. Что же для этого придется сделать?
0: Отправить заявку, конечно же. На наш WhatsApp номер 8-775-106-00-11. И в заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: На радио МС.

0: активирован.
1: Друзья большие.
2: Ну,
1: друзья,
2: раз уж начал говорить.
1: А, меня слышно?
2: Да,
1: я
2: конечно.
1: Себя почему-то очень тихо слышу. Возможно, оглох от этого звучания, друзья. Большой куш. Вот такое вот эпичное начало. Стартует 35 тысяч тенге в банкомате. Будем пытаться его взломать.
2: Да, и у нас есть претендент. Его зовут Владимир, и он из Талдыкургана. Владимир, привет.
3: Всем доброе утро.
1: Доброе.
2: Ну что, Владимир, скажи, пожалуйста, на что потратишь деньги, если взломаешь банкомат?
3: Буду деньги придумывать, на что потратить.
2: Придумывать, на что потратить. Но если ты выиграешь, потом потратишь, расскажи нам, на что ты потратил. Нам будет интересно. Окей?
3: Договорились.
2: Отлично. У нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача, Владимир, ответить на все вопросы правильно. Желаем удачи и погнали.
0: Первая цифра.
1: Ну что же, сегодня день бизнес-леди в США. Скажи, пожалуйста, какая компания была основана женщиной, которая стала одной из первых в США женщин-миллиардеров? Первый вариант – Estée Lauder, второй – Sephora и третий – Tupperware. Вот так вот.
2: Владимир?
1: Владимир, не молчи.
3: Я думаю, вариант 2.
1: Два.
2: Цифра номер 2 принята. Отлично, идем дальше.
0: Вторая цифра.
2: Ну и продолжаем тему бизнес-леди. Скажи, пожалуйста, Владимир, кто из этих женщин начала свой бизнес после 50 лет? Варианты ответов. Первая – Вера Вунг. Второе – Коко Шанель. И третья – Ариана Хаффингтон. Как ты думаешь?
3: Сложно.
2: Вера Вунг,
3: давайте, наверное...
2: Коко Шанель, Ариана Хаффингтон.
1: Сложно, но возможно.
3: Давайте 3. Вариант 3.

0: тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
1: Но,
0: к сожалению. Где-то что-то у нас пошло не так. Давайте разбираться. 35
1: тысяч улетели. Ну,
0: давайте,
1: Владимир,
0: разбираться, в чем именно мы ошиблись.
1: Владимир, если помните, первый вопрос звучал таким образом. Какая компания была основана женщиной, которая стала одной из первых в США женщин-миллиардеров? И вы назвали, кого вы назвали? Сефору некую. Но это оказался неправильный ответ. Оказался правильный Estée Lauder.
0: Прочитай, что у тебя в скобке написано.
1: В скобочках. А в скобке знаете, что написано? Она стала единственной женщиной в списке 20 главных гениев бизнеса 20 века по версии журнала Time и вошла в число первых женщин-предпринимательниц в США, заработавших миллиардное состояние.
0: Вот это да. Во втором вопросе, Владимир, ты ответил правильно. Да, Ариана Хаффингтон создала популярный новостной портал в возрасте 55 лет, доказав на собственном примере, что зрелый возраст и накопленный опыт отлично подходят для запуска масштабных технологических медиапроектов.
1: Ну и, наконец, третий вопрос. Какая столица США оказалась выше всех над уровнем моря? И это правильный ответ — Санта-Фе, ведь она столица Нью-Мексико, которая находится примерно на высоте 2100 метров над уровнем моря. Одна из самых высокогорных столиц, кстати.
0: Mm-hmm. Ну что, Владимир, к сожалению, банкомат наш не взламывается, но много чего интересного, я думаю, ты сегодня узнал благодаря игре. Даже ведь?
2: Да, согласен. Жаль, что не получилось выиграть. Один вопрос подвел.
0: Ну, не расстраивайся. В следующий раз, я думаю, тебе обязательно повезет. Ну, а пока ты можешь передать приветы своим родным и близким.
2: Давай. Хочу передать привет всем, кто меня узнал, возможно, в Талдыкургане.
0: Угу.
2: Мы занимаемся удалением вмятин без покраски.
0: Так, обращайтесь, хочешь сказать?
2: У нас много клиентов, да, возможно, они нас узнали.
0: Классно.
2: Работаем с напарником Данияром.
1: Данияр, привет. Вот.
0: Отлично.
2: Небольшая реклама, Данияр тоже слушает.
0: Данияру тоже от нас огромный привет. Владимир, огромный привет Талдыкургану.
2: Всем хорошего дня.
0: Хорошего дня тебе тоже. Ну и своим проигрышем Владимир добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 40 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
3: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, что могу сказать? За 3 часа. Такое ощущение, будто Тамерлану понравилось вставать, ни свет,
1: сидеть,
0: ни заря.
1: Разговаривать,
0: 6 утра приезжать в эфир.
1: И... ни в коем случае, Лима, рад подменить, но меня еще ждет мой эфир в 15:00 в программе LiveChat, друзья. Так что
0: ты сегодня будешь в эфире?
1: Конечно, обязательно, отлично. Друзья, присоединяйтесь. Лима, тоже пиши свой привет, озвучим на всю страну.
0: Я буду в это время спать. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся буквально до завтра. Завтра в 7 часов утра здесь на радио НС встречаемся.
1: Все 3 часа с вами были Лима Бимур.

сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он кажется.

0: Донбасс. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Ez a Felső Kalapradá. Muzika pahalagan i

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Разные мысли. Лучших оправданий, чем обвинения, пока еще не придумали. Жернова.
1: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E000 521-03-14 от 28 марта 2014 года.
0: МС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, ну что же, всем-всем-всем пламенный привет, и вторник, 22 сентября, и на часах ровно 15:00, а значит, самое время немного отвлечься от дел, выдохнуть и добавить в этот день хорошего настроения. В эфире лайв-чат на радио НС, у микрофона Тамерлан Исмаилов. Здесь можно передать привет тем, кто сейчас рядом, поздравить своих, сказать несколько теплых слов или просто напомнить человеку, что вы о нем думаете. Пишите свои сообщения на наш WhatsApp, номер 775-106-2011, все самое интересное. Интересное обязательно прозвучит в эфире. Ну, а чтобы открыть сегодняшний лайв-чат красиво, отправляемся туда, где всегда немного теплее, чем за окном. Трек Summer Love. И пусть этот сентябрьский вторник хотя бы на несколько минут почувствует себя настоящим летом. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайфчат.
1: И, друзья, стартуем программу «Лайфчат». 15 часов, 4 минута вовсю идет, и первые сообщения. Здравствуйте, любимая радио НС. Всегда вас слушаем. Хотим передать теплый привет нашему дорогому брату Жантуре. Мы любим тебя и скучаем. Целуем и крепко обнимаем тебя, Алтоном. Все будет хорошо. У нас все по-старому. Увидимся уже с тобой в четверг. До скорой встречи, передают. И подписались Дана Жанеля. Жантуре, сегодня вас сразу две родные души ловят через эфиры. Самое приятное ждать осталось совсем... Ну вот, недолго. Встреча уже в четверг. Тамерлан Исмаилов, мой любимый ведущий. Друзья, я знаю, кто это отправил. Очень теплое и сладкое такое мимимишное сообщение, но вам не скажу. Но, пусть это останется секретиком. Добрый день, передайте привет моему брату Мише от сестренки Алины. Я вот только приехала с практики, ложусь спать. Хорошего тебе дня, родной мой, с красивой сердечкой в конце. Миша, Алина только что вернулась с практики, ну и уже успела отправить вам привет перед сном. А вот пожелание от сестренки уже полноценное. Хорошего дня и отличного настроения в себе несет. Здравствуйте, любимая радио НС. Любимый мой котенька, у нас все нормально, дочу отвезла. Сейчас буду выезжать из Челябинска. Ух ты, мы все тебя очень любим и скучаем, твое солнышко, любимое, которое светит только для тебя. Кот, солнышко, сегодня снова на связи. Дочь уже отвезли, Челябинск, можно сказать, выезжает, а значит, семейная миссия продолжается, берегите себя. Привет из города Костанай, передаю своему любимому Мирасу Бекешеву привет. Любимый, сижу в цоне, делаю документы, сильно скучаю и люблю тебя. Держись, я рядом, скоро увидимся. Приду к тебе скоро, пока не могу зайти без удостоверения. Завтра тебе бланк передадут, жди, моя любовь твоя. Девочка Настя. Мирас, Настя сегодня занимается документами, но уже планирует скорую встречу. А пока обещанный бланк завтра передадут, так что ждите весточку и, как говорится, держитесь. Ну, а мы, друзья, будем тем временем продолжать и вовсю идти вперед. Напоминаю, номер нашего WhatsApp 775-106-0011. Смело присоединяйтесь и делитесь теплыми словами со своими близкими. Уверен, им это понравится.
0: Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайв-чат. Новые сообщения успел собрать и кое-какие даже потихоньку подходят. Друзья, кто еще не присоединился, обязательно присоединяйтесь и отправляйте свой пламенный привет для своих близких. Номер в конце этого выхода. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жанам, как твои дела и здоровье? У нас все хорошо, я на работе. Новостей никаких нет. Друг передает привет. Сказал, что заедет. Береги себя и знай, что я тебя очень люблю. Обнимаю тебя и целую. Твоя девочка Аира с сердечками. Все красиво оформлено. Али, Аира сегодня на работе, но мысленно рядом с вами. Так что держитесь, знайте, что вас ценят, любят, обожают. Новостей пока что нет, зато есть самое главное, опять же, что вас очень любят и ждут. Добрый день, Радио НС, передайте привет брату Чине. То, что ты просил, сегодня привезу. Скоро увидимся. Брат, сегодня для вас короткая, но важная весточка. Все, что просили, сегодня привезут, а дальше уже недолго и до встречи. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет моей сестренке Альбине из Кустана. Просто знай, я всегда рядом. Обнял твой брат Сергей. Альбина, Сергей сегодня просто напоминает о себе без лишних слов. Где бы вы ни были, брат всегда рядом. Ловите крепкие объятия через эфир. Добрый день, Тамерлан и любимое радио НС. Всегда я вас слушаю, слышал ваш голос утром. Вы были в эфире утреннего шоу вместо Ксении. Это правда, друзья. Хочу передать огромный пламенный привет своему папе Андрею. Он сейчас находится в Усть-Каменогорске. Но хочу пожелать, чтобы у него все получилось и приехал обратно в Шымкент. Всем желаю хорошего, позитивного дня. Отправил сообщение Никита из города Шымкент. Андрей, что же, Никита сегодня особенно тепло передает вам привет и ждет возвращения опять же из Шымкента. Пусть все ради чего возвращение в Шымкент, пусть все ради чего вы сейчас в Усть-Каменогорске получится, а дорога домой окажется, ну, совсем скоро. Спасибо большое, Никита, за это сообщение. Всем, кого успел зачитать, до кого дошло сообщение, всем-всем-всем отдельный пламенный привет. Ну и тем, кто наверняка хочет тоже выделиться и написать свое сообщение. Номер WhatsApp прямо сейчас не пропустите.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Майкл Джексон вовсю разогрел наше настроение, готовы читать новые сообщения. И, друзья, надеюсь, эта песня подогрела тех, кто никак не решался отправить свое сообщение. Так вот, это сделать очень просто. Напоминаю, номер WhatsApp 775-106-0011. Пишите, все это делаем абсолютно даром. Здравствуйте, Радио НС, уважаемая Гузель Абдунсантаровна. От всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, душевного тепла, неиссякаемого вдохновения и больших успехов в вашем благородном труде. Пусть ваш педагогический путь всегда будет наполнен уважением, благодарностью учеников и радостью от результатов вашего труда. Вы не только замечательный педагог, но и прекрасная мама, хранительница уютного и дружного семейного очага. Воспитывать дочь – большая ответственность и огромное счастье. Пусть ваша дочь всегда радует вас своими успехами, будет вашей гордостью и опорой. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, взаимопонимание, достаток и благополучие. Желаем, чтобы каждый день приносил добрые новости, приятные встречи и счастливые моменты. С наилучшими пожеланиями, ваши коллеги. Ну что же, Гузель Абдулсатаровна, извиняюсь заранее, сегодня коллеги вот таким вот образом поздравляют с днем рождения. Желаем, чтобы любимая работа приносила только радость, а дома всегда ждали тепло, любовь и гордость за свою дочь. С праздником! Здравствуйте, Радио НС! Передаю привет всей стране, всем, кто слушает, и может мне тоже передадут привет. А вообще, привет передаю моему другу Кириллу, дружу с ним 6 лет. И до сих пор, уже много лет прошло, сейчас он поехал в гости к Вове, его двоюродному брату, и передаю привет, если они еще в машине. Кстати, вам, Тамерлан, тоже привет. Не забываю про вас и снова вас слышу через центр. Лежу на диване, слушаю соседней комнаты и очень приятно вас слышать с колонок моего центра. Ну, а на этом все. Егор Азактау, Муналинский район, Атами Кент подписались. Егор, что же, вы передали всем пламенный привет, в том числе своему другу Вове, в том числе и мне, ну и как не обделить вниманием вас. Конечно же, Егор, вам пламенный привет передаю. Спасибо, что слушаете, приятно знать и желаю просто хорошо провести этот день. Здравствуйте, передаю привет Тимирбаеву Асхату. У нас все хорошо, не переживай, береги себя, люблю тебя, скучаю безумно. Твоя Жанка, целую и обнимаю крепко-крепко. Асхат, Жанка сегодня просто напоминает, что дома все хорошо, поэтому не переживайте. А вот скучать по вам она продолжает безумно, так что держитесь там. Ну и, друзья, кто отправил сообщение, но еще не дошли до вас, тоже держитесь. 2-3 песенки, как всегда, возвращаюсь в студию Радио НС и будем зачитывать. Не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Лайф-чат. Лайф-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайф-чат.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат». Небольшой музыкальный перерыв взяли, много сообщений успело поступить и, скорее всего, разделим их на два полноценных выхода. Сразу после окончания этого пойдет одна песенка и моментально вернемся в эфир. Так что не беспокойтесь, все зачитаю в ближайшие минуты. Здравствуйте, я хочу передать своей жене Акторган с города Актобе и дочке Жибек. Увидимся дома скоро. Любящий муж и любящий отец Кайрат подписался. Акторган, Жибек, Кайрат сегодня передает вам такой вот привет издалека, и главное обещание уже прозвучало. Скоро увидитесь дома. Здравствуйте, передаю привет супругу Жантуре. Хочу напомнить ему, как сильно его люблю и горжусь им. Жаном, ты мое самое родное на этой земле. С любовью, твой цветочек. Жантуре, сегодня цветочек снова напоминает, как вами гордиться. Такие слова особенно приятно услышать, когда их передают через весь эфир. Здравствуйте, хотел передать привет Айнуре. Я тебя очень сильно люблю. Завтра у меня выходной, так что готовься. День расписан поминутно. Ого, твой любимый Алик. Айнура, завтра у Алика выходной, видим. И, судя по всему, просто отдыхать вам никто не позволит. День уже расписан поминутно, так что готовьтесь к насыщенному дню. Большой привет всему городу Тарас. У нас сегодня жара. Также большой привет всему коллективу Александру Вере. Александру, Вере, Ерлану и Исмаилу. Хорошего дня. Тарас, держитесь там. Сегодня говорят, ну вот, что жара. А Александр, Вера, Ерлан и Исмаил получают персональный привет. Пламенный, между прочим. Отличного дня всему коллективу. Привет Мирасу Бекешеву. Люблю, скучаю. Завтра жди бланк. Буду женой твоей. Скоро увидимся, твоя Настя. Мирас, Настя снова на связи, уже готовит очередную весточку. Завтра ждите бланк, ну и встреча, судя по всему, состоится совсем скоро. Фраза «жди, буду женой твоей» звучит как угроза, но крайне миловидная. На этом, друзья, пока что все. Скоро возвращаюсь в эфир, а вы присоединяйтесь, ведь это финальная возможность в рамках сегодняшней программы «Лайв-чат» отправить свой пламенный привет. Так что обязательно номер WhatsApp запоминайте. 775-106-0011. Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Ну и, друзья, финальный выход в рамках сегодняшней программы «Лайв-чат». Без лишних слов, погнали! Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет ребятам коллектива «Кызылорда», «Темиржол» из Казалинска. Поставьте хорошую музыку. Ребята «Казалинск» сегодня передают вам привет через НС. Желаем отличного настроения всей команде, а хорошая музыка обязательно будет. Сынок Жан-Туре, береги себя и знай, в этом мире есть сердце, которое всегда болит за тебя, переживает за тебя и каждый день просит Аллаха хранить. Где бы ты ни был, помню, у тебя всегда есть мама, которая любит больше всего на свете. Ты часть моего сердца. С пожеланиями, Сауле из города Алматы. Жантуре, мама Сауле сегодня снова передает вам свои теплые, самые теплые слова из Алматы. Она каждый день думает о вас и желает, чтобы вы берегли себя. Мамино сердце всегда рядом. Добрый день, Радио НС. Передаю привет своему любимому человечку Сергею. Ну и хочу сказать, любимый, я невероятно счастлива быть с тобой рядом. Ты мой воздух, моя поддержка и мой мир. Спасибо, что ты есть у меня, и безумно сильно тебя люблю. Твоя Настя подписалась. Сергей, Настя сегодня вот такой вот пламенный привет передает. Похоже, рядом с вами она действительно чувствует себя очень счастливой. Вот такой вот получился заряд любви. На этом, друзья, все. Будем заканчивать. Всем спасибо за активный актив в сегодняшней программе «Лайв-чат». Завтра этим делом обязательно продолжим заниматься, но уже в компании Александра Шмыгалева. Со мной же мы не прощаемся, а плавно двигаемся в следующие музыкальные. Не переключайтесь.

0: Ну что ж, друзья, новый музыкальный час начинаем с Сергея Лазарева и трека «Как дети». Ну и знаете, что интересно? Буквально недавно в Алматы прошел его концерт, и я знаю нескольких людей, которые там побывали. Так вот, эмоции у них были такие, будто они до сих пор с этого концерта не вышли. Ну, полный восторг. И такие истории, мне кажется, лишний раз напоминают простую вещь. Иногда очень полезно выбраться из дома и подарить себе новые впечатления. Концерт, спектакль, выставка, какое-нибудь интересное мероприятие, вариантов вокруг хватает. Так что, друзья, обязательно иногда заглядывайте в афиши. Вполне возможно, именно там найдется событие, на которое вам действительно захочется сходить. Да и Алматы в этом плане умеет удивлять. Только вспомните прошедшие выходные. Город отмечал свой день рождения. Ну и мероприятий было столько, что, кажется, каждый мог найти что-нибудь по душе. Музыка, различные площадки, развлечения. Город буквально жил своей праздничной жизнью. Ну а теперь немного возвращаемся в обычный ритм в этом музыкальном часе. Посмотрим, что сейчас происходит на дорогах, узнаем, какой будет погода на завтра, ну и, конечно, никуда без хорошей музыки. Погнали!
1: Лучшее для твоего настроения.

0: Но, друзья, об актуальной дорожной обстановке вам поведаю прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Жарокова до Тлендиева. По Тимирязево в восточном направлении ожидается затор от улицы Ауэзова до Байтурсынова. 20 минут. Ну и по улице Тулеби на восток больше 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Исаева до проспекта Абулайхана. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Кабамбай-Батыра от МВД до улицы Сарайшек. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов-Кирея и Женебека до улицы Достык. Ну и по улице Малахова простоять придется от Сусамыра до улицы Рахмжана Дюсинбаева. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НСМ.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 23 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 17. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и с температурой плюс 24.
0: Погода.
2: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған. Қазағымның дауысы тұншық басын. НС радиосы.

лицо, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Ну а прямо сейчас Амирчик поет о любви, то бишь это любовь самообман. И знаете, любовь вообще удивительная штука, иногда для нее не нужны ни длинные признания, ни какие-то особенные поводы. Достаточно одного человека, рядом с которым обычный день вдруг становится немного теплее. И, наверное, поэтому песни о любви так легко находят отклик. Каждый все равно слышит в них что-то свое. Кого-то они возвращают к определенному человеку, кого-то к воспоминаниям, а кому-то просто поднимают настроение. Ну а мы продолжаем музыкальный час на радио НС. И обратите внимание, совсем скоро будем завершать этот час, но перед этим вас ожидает специальный выпуск новостей. Так что еще немного музыки и узнаем, что важного произошло.
1: Радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ну что, друзья, новый музыкальный час начинаем с Doja Cat и трека Lose My Mind, то бишь сойти с ума и по настроению. Знаете, здесь как раз тот случай, когда музыка будто предлагает немного отпустить контроль, перестать все анализировать и просто двигаться в ритме. Именно иногда этого нам и не хватает посреди обычного дня. Не думать о каждой мелочи, а просто дать себе несколько минут на музыку, ну и хорошее настроение. Ну а дальше будет еще интереснее. Этот час разгонит Arctic Asti с треком «Половина». Ну а следом услышим группу «Серебро», трек «Перепутала». Так что музыку сегодня собираем разную, настроение тоже не держим в одном диапазоне и идем только вперед.
1: НС. Жасыкульги. Дмитрий Кенжая.

0: пробок.
1: И, друзья, на момент 17 часов и 15 минут об актуальной дорожной обстановке поведаю прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По улице Тулеби со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Розубакиева до Утиген-Батыра. По проспекту Рускулова в западном направлении ожидается затор от Букиханова до Букиева 25 минут. Ну и по проспекту Аль-Фараби на юг больше 40 минут, друзья, вам понадобится от остановки Зеленая до Зеина Шашкина. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе. От улицы Арай до проспекта Туран. Также ожидается затор по проспекту Кабамбай-Батыра от МВД до улицы Динмухамеда Кунаева. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Ханов Кирея и Женебека до Сыгынака. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
0: Мимо пробок.

И знаете, друзья, иногда музыка действительно умеет унести куда-то далеко. Вот сейчас группа Монокини поют о том, как дотянуться до солнца. Ну и как звучит в песне, можно представить что угодно. Дорогу куда-то за горизонт, теплое море, летний день. В общем, настроение такое, что хочется хотя бы ненадолго забыть обо всем, что происходит вокруг. И вот что интересно, если уж мы заговорили о море и о том, что оно способно скрывать, есть одна история, которая вполне могла бы стать сюжетом для приключенческого фильма. На дне Северного моря обнаружили следы средневекового города, который ушел под воду примерно 700 лет назад. Речь о Шибдене, поселении у побережья Норфолка в Великобритании. Водолазы нашли около 25 рукотворных объектов и впервые подробно их сфотографировали. Ну а часть находок еще и создали в виде 3D-моделей. Среди них каменные конструкции, которые предположительно могли быть частью древних береговых укреплений или причала. Ну а самое любопытное, одна старая легенда – тоже получило неожиданное продолжение. Раньше считалось, что под водой находится затонувшая церковь Святого Петра, но исследователи выяснили, что так называемая церковная скала, скорее всего, оказалась частью береговых укреплений. Получается, церковь еще предстоит найти, ну а морское дно уже успело подарить археологам целую загадку. Исследования продолжат в следующем году, так что, возможно, у Шибдена еще найдется немало историй, которые пролежали под водой несколько столетий. Ну а мы пока возвращаемся из глубины Северного моря, а обратно в эфир прямиком на волну радио НС, друзья. Продолжаем.

Ensin Kalupradaa. Musiikka päälahan i.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Если радио, то лучше.

0: автомобиля. Но это, знаете, тот самый случай, когда официальный праздник вполне можно назвать официально неофициальным, потому что никто не требует от вас торжественных речей и медалей. Смысл гораздо проще. Хотя бы на один день попробовать оставить машину и выбрать другой способ передвижения. Пройтись пешком, пересесть на велосипед или общественный транспорт. Ну а кому-то, может быть, вообще обнаружить, что до привычного места можно добраться быстрее, чем казалось. Заодно немножко движения, меньше машин на улицах и возможность посмотреть на знакомый город немного иначе. Ну и знаете, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что провели этот музыкальный час вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Это Радио НС. Берегите себя, ловите хорошие моменты и пусть сегодняшний вечер продолжится именно так, как хочется именно вам. Всем пока-пока.
1: Өнердің пышпағын илеп жүрген толқын. НС радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Өмір бойы адам экватор арқылы жерді 5 айналып өтеді екен.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00052103-14 от 28 марта 2014 года.
4: Режиссер Алена Алмаздың туындысы «Бастыр өлдерде» Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
5: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
6: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
5: Жүр. Палатада достар көп шығар.
6: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
4: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: языки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс прошлое. Прошлое на радио МС.

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Радиоса.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. NS радиосы.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.